0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music!

0: This is Leningrad!
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Россию, в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Let's head upstairs and listen to some people deny climate change.
1: Big depression coming through, causing some rain. Gonna feel gloomy for a while. Good time to write some poetry and masturbate. Julie McCafferty, Weasel Weather.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Моя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I hope you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап, хап, хап!
2: Direct from Palm Beach.
3: This is Radio Vladimir.
1: Hey, Ruslana here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Vostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Мы не стоим на месте.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: Wow, all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind they require.

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Direct from Pole Beach.
1: This is Radio Vladimir.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: good time with his music, but now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Форн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are the Китайцы.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: That capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?

бродяги, и об этом саге рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть свою пятую. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро в бой.

0: Now we take a quick break.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
0: You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Hello, Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!

0: watch your American hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Живёшь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.